Смел надать зло, жетонс ми гри пугвал. Корожица честа права, всяк дан пар не съм спал. Подпици рисо файне, улюбизни вейо все. Козар